0: Девакста урожай. Театр из метки в трамвай.
1: Штейт амиме, хейсти сурке, уннух ир следит аурке.